шести, аж в кораки. Ми смо стара форишерия, ще не делаю веч таких. Ма ейно вимо веч, наш цайт живленских битки е мимо, ан, но бе не море змагат, толко кратко ми сгубимо. Ми ромпи колионих,